0: Я буду шелковой миледи, но я не леди. Я непробиваемая, сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьяй.
1: She's done.

0: тонет.
1: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
2: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы. Мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
3: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
4: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным. Сильным и мужественным.